0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057. Душевное радио. Классика, классика хитов.
2: Всем привет, мои группы «На-на».
3: Слушайте наши песни на душевном радио.

0: Ponte a jugar.
1: Сверим время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Если дом, то полная чаша. Если радио, то душевное.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте, Витебске, Гродно и в Могилеве 21-23, в Гомеле 23-25 тепла, в Минске без осадков и 21-23 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Знаешь, вчера был в бутик авто.
1: И что?
0: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
1: Уже?
0: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
2: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.ru.
3: Душевное радио. Слушай свое.

студии Сергей Сенькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте, Витебске, Гродно и в Могилеве 21-23, в Гомеле 23-25 тепла, в Минске без осадков и 21-23 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

плачь, не плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь.

0: Емол – это не только кофе молотый Мэрилт 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монтессори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
1: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
0: Я тоже хочу. А что делать надо?
1: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте МТ-банк.бай. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
2: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
4: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте, Витебске, Гродно и в Могилеве 21-23, в Гомеле 23-25 тепла, в Минске без осадков и 21-23 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Представляешь, вчера был в бутик авто.
4: И что?
3: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
4: Уже?
3: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
5: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлай 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте, Витебске, Гродно, в Могилеве 21-23, в Гомеле 23-25 тепла, в Минске без осадков и 21-23 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Домино's режут цены. Только в августе, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717.
1: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: вами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
1: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про».
4: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
5: Авто продавай на «Бутик Автобай».
4: Авто меняй на «Бутик Автобай».
5: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

ЕМОЛ – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящаяся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Незабываемые мгновения твоей жизни!

0: Представляешь, вчера был в бутик авто.
1: И что?
0: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
1: Уже?
0: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
2: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлай 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Встречаем!

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте, Витебске, Гродно, в Могилеве 21-23, в Гомеле 23-25 тепла, в Минске без осадков и 21-23 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Доброго дня.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама. Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
3: Come with me and close your eyes. I'll show you all the mistakes.

0: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
1: Я тоже хочу. А что делать надо?
2: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте МТ-банк.бай. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
3: МТ-банк.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
6: Новичок.
5: В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
6: Почему ты раньше молчала?
7: Все для школы и творчества в 3 цены.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Это долгожданное лето на душевном радио.

0: рекламы.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Представляешь, вчера был в бутик авто.
4: И что?
3: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
4: Уже?
3: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
5: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлай 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.ru.
6: Душевное радио. Радио. Слушай свое.
7: Знаешь, сложно описать мои чувства,

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: «Сверим время. Час дня». Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте, Витебске, Гродно и в Могилеве 21-23, в Гомеле 23-25 тепла, в Минске без осадков и 21-23 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Domino's режут цены. Только в августе, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717.
1: Доброго дня!

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
3: Вопросы есть?
4: Я с детства на охоте писец глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
4: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
5: Человек человеку.
6: Кто?
5: Товарищ, друг и брат.
6: Будем в

0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
1: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол. Это не только капсулы для стирки Ариэль, 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Представляешь, вчера был в бутик авто.
4: И что?
3: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
4: Уже?
3: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
5: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Синькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 7-14, а днем в Бресте 26-28, в Витебске и в Могилеве 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Минске без осадков и 22-24 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: 13 копцаца.
1: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. 3
1: цены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Представляешь, вчера был в бутик авто.
1: И что?
0: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
1: Уже?
0: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
2: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Сенькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 7-14, а днем в Бресте 26-28, в Витебске и в Могилеве 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Минске без осадков и 22-24 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Думино срежут цены. Только в августе, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717.
1: Доброго дня!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
4: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: Емол – это не только кофе молотый Мэрилт 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монтессори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Представляешь, вчера был в бутик авто.
3: И что?
2: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
3: Уже?
2: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
4: Загляните в филиал сети автохаусов в бутик авто в Гродно на Тавлай 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by. Turn your lights on.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 7-14, а днем в Бресте 26-28, в Витебске и в Могилеве 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Минске без осадков и 22-24 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: тебя. С кем?
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на Душевном радио.

0: Реклама.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Знаешь, вчера был в бутик авто.
1: И что?
0: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
1: Уже?
0: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
2: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
3: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио.

0: Пиши свое.
1: Где-то в мире тысячи дорог.

студии Сергей Сенькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 7-14, а днем в Бресте 26-28, в Витебске и в Могилеве 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Минске без осадков и 22-24 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

every time.

0: Музыка. Музыка на душевном радио.
1: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.
2: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть. Не вышло.

ЕМОЛ – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящаяся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

студии Сергей Синькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 7-14, а днем в Бресте 26-28, в Витебске и в Могилеве 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Минске без осадков и 22-24 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
1: Я тоже хочу. А что делать надо?
2: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте МТ-банк.бай. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
3: МТ-банк. Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

студии Сергей Синькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 7-14, а днем в Бресте 26-28, в Витебске и в Могилеве 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Минске без осадков и 22-24 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: время. 21 час. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

0: рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.